0: Модерен поп-фолк и балкански ритми по радио Party Mix.
1: Един ден с теб любов бих платил с моя жизнь.